0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио Спутник.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник». Come here, baby.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

«Спутник». С гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио «Спутник». Новая музыка и золотые хиты. 105.1 FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, это большие затраты, но это стоит того, потому что простой завод в случае остановки обойдется дороже. Поэтому компании несут дополнительные издержки сегодня. Для защиты своих НПЗ компании взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Вице-премьер подтвердил, что сейчас в стадии ремонта находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Однако отметил, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса в летний период. Появились подробности пожара в советском районе Волгограда. Там сгорели складские помещения и два больших магазина одежды и продуктов «Лидер» и «Светофор». По сообщениям очевидцев, пожар начался именно в вещевом отделе, где после замыкания вспыхнуло пластиковое покрытие потолка. Продавец-консультант, вернувшись с перерыва, увидела задымление и срочно вывела людей из горящего здания. Там были женщины с колясками, с детьми. Продавец быстро вывела их через подсобку. На место приехали пожарные, но пламя уже успело охватить два магазина, которые практически полностью уничтожены огнем. Роспотребнадзор взял пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки, попавшей в зону влияния пожара. О результатах проверки качества воздуха санврачи сообщат дополнительно, передает В1. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме объявила официальный старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. Вакцины уже начали поступать в регионы, в том числе в Волгоградскую область. В предстоящем эпидсезоне необходимо привить до 60% населения в группах риска не менее 75%. В этом году в составе вакцин поменялись все три штамма по сравнению с прошлым сезоном. В прошлом году, благодаря активной работе, в России вакцинировано почти 81 миллион человек, что обеспечило невысокие показатели заболеваемости гриппом. В Волгограде выпустили 5000 лимитированных транспортных карт «Волна». Их выпустили в двух вариантах оформления. На картах изображены мост через Волгу и Волгоград-арена. Приобрести новинки можно уже с 3 сентября. По функциям лимитированная серия не отличается от обычной. На карту можно записать любой удобный тариф. Система оплаты проезда «Волна» работает в Волгограде с 2017 года, напоминают новости Волгограда. Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота более 30 миллионов долларов. Полотно, написанное в Париже, представленное на осеннем салоне 1907 года, изображает густонаселенный пасторальный пейзаж с паломниками, крестьянами, святыми, знатью, во многом вдохновленный русскими легендами и фольклором. Картину Кандинского выставят на торги 14 октября. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: ветра.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Четверг сегодня, 3 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: С днем города, любимый Волгоград! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которое перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновления, которые поселят в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы, возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы, не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы, вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им 200 миллионов долларов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать прогресс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнил работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С четырьмя детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.

0: твоя. Ставьте специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102. ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в районе жилой застройки, попавшие в зону крупного пожара в советском районе Волгограда. Там накануне сгорели складские помещения и два больших магазина «Лидер» и «Светофор». Площадь пожара составила 3500 квадратных метров. В Волгограде обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Место находки ФАП-100 в Краснооктябрьском районе оцепили. Ждут пиротехников Донского спасательного центра. Они обезвредят боеприпас по установленным правилам. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку, сообщает РИА. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным, когда будет согласована мирная сделка по Украине, передает ТАСС. Также американский президент отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По словам Трампа, это было бы отлично для бизнеса. Трамп добавил, что поддерживает регулярный диалог как с Путиным, так и с Зеленским. Режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области минувшей ночью. Об угрозе вражеских БПЛА волгоградцам сообщили в 3 часа 32 минуты. Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности, необходимые в таких ситуациях, не приближаться к окнам, а также укрыться в помещениях без оконных проемов и находиться в безопасном месте до отбоя тревоги. В случае ЧС звонить по телефону 112. В Алексеевском районе Волгоградской области нашли мертвой, пропавшую 1 сентября 15-летнюю школьницу. Утром 2-го мама пошла будить дочь в школу, но девочки не оказалось. Как рассказали в семье, школьница любила по ночам фотографировать луну. Мама подумала, может, она опять вышла. Стали с бабушкой искать вокруг дома, не нашли. Раньше школьница не пропадала, семья благополучная. Девочка очень хорошо рисует, много рисунков в готическом стиле. Примерно в полночь школьница написала подруге сообщение «Спишь?». После этого ее телефон оказался недоступен. Вечером, по словам соседей, девочку обнаружили мертвой недалеко от дома. Со слов станичников, рядом с ней была записка. Сообщает В1, других подробностей пока нет. В мэрии Волжского назвали причину срыва нового учебного года в школе «Долгострои», которую не могут отремонтировать уже 4-й год. Школе номер 13 реально не повезло. Из-за действий недобросовестного подрядчика сроки завершения работ оказались сдвинуты. Такое пояснение дали в пресс-службе мэрии в ответ на очередное обращение родителей и школьников в Следственный комитет России. В мэрии также опровергли возможность перевода детей на дистант. Для учебы определены две соседние школы в Волжском. Дети с 1 по 4 класс учатся в школе номер 10, а с 5 по 11 в школе номер 19. Все дети учатся в составе своих классов со своими учителями. Классы не разделяются и не переформировываются, заявили в мэрии, на которую ссылается «Высота 102». Фильм с Юрой Борисовым представят на Нью-Йоркском кинофестивале. Это лента Луки Гуаданьина «Искусственная история о конфликте внутри OpenAI и ее основателе Сэмми Альтмане». Роль Альтмана исполняет Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкивера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Это будет начало следующего года. Премьера фильма состоится на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
3: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
4: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новость, которая заставляет вспомнить лихие 90-е, которые были лихими не только в нашей стране. Почти поставлена точка в одном из самых громких криминальных дел, связанных с шоу-бизнесом. Назван виновное убийство рэпера Тупака Шакура. Даже если вы далеки от хип-хопа, эту историю вы наверняка слышали. Сентябрь 96-го – дерзкий расстрел звезды рэпа из проезжавшего мимо Кадиллака. Прошло почти ровно 30 лет, и на скамье подсудимых оказался криминальный авторитет Дуэйн Дэвис. Интересно, что полиция за ним особо не бегала. Он сам подробно описал все в мемуарах и раздавал интервью направо и налево ради гонораров. Адвокаты в суде пытались доказать, что их подзащитный все просто выдумал ради хайпа и денег, но присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговор огласят в октябре. Немного деталей. Дэвис сам не нажимал на курок, но именно он спланировал нападение и передал оружие киллеру. А мотивом стало банальное месть за драку в казино, которая произошла за пару часов до преступления. Дело Тупака закрыто, а вот убийство его заклятого конкурента Notorious B.I.G. пока что нет. Его застрелили всего через полгода в Лос-Анджелесе. Там до сих пор нет даже подозреваемых.

0: Реклама.
1: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
2: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
3: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
4: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: С днем города, любимый Волгоград! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Так он прокомментировал угрозы Зеленского, который заявил, что российское небо становится небезопасным для авиакомпаний. На двое суток без воды останутся сотни тысяч волгоградцев из-за работ с водопроводом и канализацией. С 10 вечера 4 сентября до 10 вечера 6 сентября без воды останутся Кировский, часть Советского и Красноармейского районов. А с 26 до 27 сентября отключат Центральный Ворошиловский район и микрорайон Тулака, сообщает В1. Губернатор Андрей Бочаров встретился с участниками специальной военной операции и боевых действий в Чечне. Глава региона передал ветеранам 42 машины с ручным управлением. Как сообщает администрация региона, всего с 2023 года адаптивные машины получили уже 211 человек с тяжелыми военными травмами. Россияне при регистрации брака могут взять отпуск на срок до 5 дней за свой счет. Для этого нужно подать письменное заявление работодателю, и тот будет не вправе отказать, напоминают эксперты, на которых ссылается РИА Новости. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в кино. И, кстати, сегодняшний невероятный вопрос вот как-то с кино у нас тоже связан. Итак, вопрос сегодня такой. Примерно половина опрошенных не видит особой разницы между этими двумя жанрами. Назовите эти направления в искусстве. Примерно половина опрошенных не видит особой разницы между этими двумя жанрами. Назовите эти направления в искусстве. Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: С днем города, любимый Волгоград! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой, на Третьей Продольной от автомагистральной до моста над железной дорогой и на Рабочей Крестьянской от остановки Фабрика Царица до улицы Североморцев.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Примерно половина опрошенных не видит особой разницы между этими двумя жанрами. Назовите эти направления в искусстве. Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которое перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновления, которые поселят в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы. Возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы. Не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы. Вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались, техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им 200 миллионов долларов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать прогресс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнил работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С четырьмя детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.
4: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
2: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Примерно половина опрошенных не видит особой разницы между этими двумя жанрами. Назовите эти направления в искусстве. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Я хотела бы ответить на
0: Этот
1: вопрос.
0: Слушаю вас.
1: Жанр, возможно, это триллеры и ужасы?
0: Триллеры и ужасы, да, вы знаете, очень хорошая версия, но вот все-таки говорим о каких-то жанрах других.
1: Ага.
0: Да. Спасибо. Давайте подумаем, спасибо, да. Здравствуйте, да, доброе утро.
2: Так, хочу ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю вас.
2: Фантастика, фэнтези.
0: Фантастика и фэнтези, вы думаете, ага. Как зовут вас?
2: Павел.
0: Павел, очень приятно. Павел, а вы, кстати, вот разницу какую-то видите? Вот в чем разница между фантастикой и фэнтези?
2: Глобально нет, прям вот так, чтобы...
0: Ну, давайте, Павел, тогда я вам скажу, да, и вот той половине, которая особо не видит разницу. Фантастика — это наука и технологии, а фэнтези — это магия и мистика. Вот так вот, Павел, и что я могу сказать? Я могу поздравить вас только с победой, потому что вы абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это фантастика и фэнтези. Вот о каких жанрах мы сегодня говорили. Ну что ж, Павел, забирайте пару билетов в кино, мои поздравления.
2: Спасибо большое, а я, Павел из Светлого Яра, разгадал ваш невероятный вопрос.
0: Хорошего дня и обязательно еще звоните. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, но прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. На ремонте сейчас находится около 10% нефтеперерабатывающих заводов страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Эту же цифру ранее называл Владимир Путин. По словам Новака, российские НПЗ защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Молодежный фестиваль 3-4 официально перенесен на 2027 год. Предложение губернатора Андрея Бочарова поддержал глава Волгограда Владимир Марченко. Решение принято в связи с непростой обстановкой, когда враг пытается нанести ущерб мирным жителям, системам жизнеобеспечения, соцобъектам и создать напряжение в обществе, пояснили в мэрии. Волгоградская область вошла в российский топ-15 по заселению в гостиницы через цифровой сервис. Регион занял 14-е место в российском рейтинге. Сейчас почти 20 волгоградских отелей принимают гостей без привычных бумажных документов. Система работает через приложение «Макс». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота – более 30 миллионов долларов. Аукцион состоится 14 октября. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
3: 543-0. Потолкуйте с нами.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник». 10 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, это большие затраты, но это стоит того, потому что простой завод в случае остановки обойдется дороже. Поэтому компании несут дополнительные издержки сегодня. Для защиты своих НПЗ компании взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Вице-премьер подтвердил, что сейчас в стадии ремонта находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Однако отметил, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса в летний период. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 416 украинских БПЛА над 16 регионами России. Вражеские беспилотники самолетного типа ликвидировали и в небе над Волгоградской областью, сообщает Министерство обороны России. Напомню, вторую ночь подряд в нашем регионе под утро объявили режим беспилотной опасности. МЧС сделала соответствующее оповещение в 3 часа 32 минуты ночи. Угроза действовала на протяжении 5 часов, сообщает «Высота 102». Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме объявила официальный старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. Вакцины уже начали поступать в регионы, в том числе в Волгоградскую область. В предстоящем эпидсезоне необходимо привить до 60% населения в группах риска не менее 75%. В этом году в составе вакцин поменялись все три штамма по сравнению с прошлым сезоном. В прошлом году, благодаря активной работе, в России вакцинировано почти 81 миллион человек, что обеспечило невысокие показатели заболеваемости гриппом. В Волгограде выпустили 5000 лимитированных транспортных карт «Волна». Их выпустили в двух вариантах оформления. На картах изображены мост через Волгу и Волгоград-арена. Приобрести новинки можно уже с 3 сентября. По функциям лимитированная серия не отличается от обычной. На карту можно записать любой удобный тариф. Система оплаты проезда «Волна» работает в Волгограде с 2017 года, напоминают новости Волгограда. Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота более 30 миллионов долларов. Полотно, написанное в Париже, представленное на осеннем салоне 1907 года, изображает густонаселенный пасторальный пейзаж с паломниками, крестьянами, святыми, знатью, во многом вдохновленный русскими легендами и фольклором. Картину Кандинского выставят на торги 14 октября. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Интересное исследование в сфере автомобилей и музыки. Официальную статистику ДТП в США сопоставили с данными музыкальных стримингов. Оказалось, в дни громких релизов прослушивание музыки в машине увеличивается почти наполовину. При этом количество серьезных аварий во время ярких премьер вырастает на 15%. Самыми опасными оказались альбомы Тейлор Свифт, Гарри Стайлса и рэпера Дрейка. Парадоксально, но всплеск аварийности происходит в идеальную ясную погоду, а в ДТП чаще попадают трезвые водители, которые едут в машине в одиночку. Они сильнее интересуются новыми треками и чаще листают тачскрин. А ведь современные медиасистемы создавались, чтобы убрать телефон из рук водителя. Но на деле они лишь облегчили доступ к бесконечным плейлистам. Человек отвлекается, теряет концентрацию, и секундный фокус на экране приводит к трагедии. В этом плане традиционное радио безопаснее стриминга. Лучшие треки уже отобраны, на экран отвлекаться не нужно, просто слушайте хорошую музыку, держите руки на руле и контролируйте дорогу.
1: Реклама.
4: С днем города, любимый Волгоград! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новость, которая заставляет вспомнить лихие 90-е, которые были лихими не только в нашей стране. Почти поставлена точка в одном из самых громких криминальных дел, связанных с шоу-бизнесом. Назван виновное убийство рэпера Тупака Шакура. Даже если вы далеки от хип-хопа, эту историю вы наверняка слышали. Сентябрь 96-го – дерзкий расстрел звезды рэпа из проезжавшего мимо Кадиллака. Прошло почти ровно 30 лет, и на скамье подсудимых оказался криминальный авторитет Дуэйн Дэвис. Интересно, что полиция за ним особо не бегала. Он сам подробно описал все в мемуарах и раздавал интервью направо и налево ради гонораров. Адвокаты в суде пытались доказать, что их подзащитный все просто выдумал ради хайпа и денег, но присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговор огласят в октябре. Немного деталей. Дэвис сам не нажимал на курок, но именно он спланировал нападение и передал оружие киллеру. А мотивом стало банальное месть за драку в казино, которая произошла за пару часов до преступления. Дело Тупака закрыто, а вот убийство его заклятого конкурента Notorious B.I.G. пока что нет. Его застрелили всего через полгода в Лос-Анджелесе. Там до сих пор нет даже подозреваемых.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Телефон рекламной службы 52 62

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в районе жилой застройки, попавшие в зону крупного пожара в советском районе Волгограда. Там накануне сгорели складские помещения и два больших магазина «Лидер» и «Светофор». Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В Волгограде обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Место находки ФАП-100 в Краснооктябрьском районе оцепили. Ждут пиротехников Донского спасательного центра. Они обезвредят боеприпас по установленным правилам. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку, сообщает РИА. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до +29.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с легендарным Фредди Меркьюри. В эти выходные каждый час на 105.1 FM будут звучать

0: лучшие песни вокалиста группы Queen. Ну а также мы узнаем самые интересные истории жизни Фредди Меркьюри. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский, ТЦ «Волгомол», 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 сентября 1976-го спускаемый аппарат американского космического зонда «Викинг-2» сел на равнине «Утопия» на Марсе и первым в мире сделал цветные фото Красной планеты. Камеры не записывали цвет напрямую. Чтобы получился натуральный цветной снимок, камеры делали 3 отдельные черно-белые фотографии одной и той же сцены, каждую пропускали через фильтры основных цветов – красный, зеленый и синий. Когда все 3 части накладывались одна на другую, получалась цветная картина. На снимках «Викинга-2» пустынная местность с красноватой почвой и камнями, а небо розовое из-за света, рассеянного красными частицами пыли в атмосфере. Чуть раньше «Викинга-2» НАСА запустила на Марс «Викинг-1», и его спускаемый аппарат первым в истории совершил мягкую посадку на Марсе. «Викинги» работали на Марсе на расстоянии больше 6000 километров друг от друга и исследовали 2 разных региона. Одним из главных открытий этой миссии стали геологические образования, похожие на русла высохших рек.
4: Если бы на Марсе были города, я бы встал пораньше и слетал туда.
2: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным, когда будет согласована мирная сделка по Украине, передает ТАСС. Также американский президент отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По словам Трампа, это было бы отлично для бизнеса. Трамп добавил, что поддерживает регулярный диалог как с Путиным, так и с Зеленским. В Волгоградской области увеличили выплаты при заключении контракта с Минобороны. С 1 сентября 2026 года по решению губернатора Волгоградской области они составят от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписано и опубликовано сегодня, 3 сентября. Общий объем выплат за первый год службы составит от 6 миллионов рублей. Заключить контракт можно в пункте отбора на военную службу по контракту по адресу Волгоград, Советская, 25, а также в военкомате по месту жительства или местной администрации. В Алексеевском районе Волгоградской области нашли мертвой пропавшую 1 сентября 15-летнюю школьницу. Утром 2-го мама пошла будить дочь в школу, но девочки не оказалось. Как рассказали в семье, школьница любила по ночам фотографировать луну. Мама подумала, может, она опять вышла. Стали с бабушкой искать вокруг дома, не нашли. Раньше школьница не пропадала, семья благополучная. Девочка очень хорошо рисует, много рисунков в готическом стиле. Примерно в полночь школьница написала подруге сообщение «Спишь?». После этого ее телефон оказался недоступен. Вечером, по словам соседей, девочку обнаружили мертвой недалеко от дома. Со слов станичников, рядом с ней была записка. Сообщает В1, других подробностей пока нет. В мэрии Волжского назвали причину срыва нового учебного года в школе «Долгострои», которые не могут отремонтировать уже 4-й год. Школе номер 13 реально не повезло. Из-за действий недобросовестного подрядчика сроки завершения работ оказались сдвинуты. Такое пояснение дали в пресс-службе мэрии в ответ на очередное обращение родителей и школьников в Следственный комитет России. В мэрии также опровергли возможность перевода детей на дистант. Для учебы определены две соседние школы в Волжском. Дети с 1 по 4 класс учатся в школе номер 10, а с 5 по 11 в школе номер 19. Все дети учатся в составе своих классов со своими учителями. Классы не разделяются и не переформировываются, заявили в мэрии, на которую ссылается высота 102. Фильм с Юрой Борисовым представят на Нью-Йоркском кинофестивале. Это лента Луки Гуаданьина «Искусственная история о конфликте внутри OpenAI и ее основателе Сэмми Альтмане». Роль Альтмана исполняет Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкивера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Это будет начало следующего года. Премьера фильма состоится на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: вами Радио Спутник, и я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с Фредди Меркьюри. Не пропустите, каждый час будем слушать лучшие песни вокалиста группы Queen, ну и также узнаем самые интересные истории из жизни Фредди Меркьюри для слушателей старше 12 лет. К музыке вернемся буквально через минуту, оставайтесь с нами.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель»

0: в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Крис Рим, далее на «Спутнике Зейн», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Так он прокомментировал угрозы Зеленского, который заявил, что российское небо становится небезопасным для авиакомпаний. На двое суток без воды останутся сотни тысяч волгоградцев из-за работ с водопроводом и канализацией. С 10 вечера 4 сентября до 10 вечера 6 сентября без воды останутся Кировский, часть Советского и Красноармейского районов. А с 26 до 27 сентября отключат Центральный Ворошиловский район и микрорайон Тулака, сообщает В1. Губернатор Андрей Бочаров встретился с участниками специальной военной операции и боевых действий в Чечне. Глава региона передал ветеранам 42 машины с ручным управлением. Как сообщает администрация региона, всего с 2023 года адаптивные машины получили уже 211 человек с тяжелыми военными травмами. Продажи отечественных машин в России за 8 месяцев года выросли на 23% и составили 597,5 тысяч, заявил вице-премьер Денис Мантуров. Доля машин отечественного производства занимает сейчас почти 2/3 российского авторынка. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: На радио «Спутник» на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Гаррет Гейтс и NSYNC, и в самом начале «Мадонна».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник», и только что Гаррет Гейтс в завершение золотой коллекции. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в 7 часов утра. Далее приятную компанию составит мой коллега Роман Калашников. Еще впереди на радио «Спутник» Эдвард Май, Вика Жигулина, «Стереолав». И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500. Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Россию удалось вернуть активы 138 компаний на 6 триллионов 200 миллиардов рублей. Об этом рассказал президенту Владимиру Путину вице-премьер, полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он пояснил, что специальные условия на острове Русском с гибким режимом налогового и валютного регулирования позволили вернуть эти средства. На вопрос президента, как удалось вернуть деньги, Трутнев ответил: «Стали больше доверять родине», сообщает телеканал «Звезда». В Волгограде отменили молодежный фестиваль 3-4 после заявления губернатора Андрея Бочарова. Массовое мероприятие с участием звезд перенесли на следующий год. Предложение о переносе внес глава региона. Губернатор подчеркнул, что нынешняя обстановка не позволяет проводить масштабные мероприятия. «Считаю, сегодня не время для больших праздничных мероприятий, различных шоу с салютами и громогласными яркими тостами», сказал Андрей Бочаров. Позже администрация Волгограда сообщила, что фестиваль в этом году не состоится. При этом программа празднования Дня города также находится под угрозой. О возможных изменениях в программе мэрия обещает сообщить дополнительно, передает В1. Во Фролово суд конфисковал автомобиль у пьяного водителя. Из материалов дела следует, что летом прошлого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Его оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Несмотря на это, 12 июня этого года водитель снова сел за руль в нетрезвом состоянии, но на пути ему встретился патруль ДПС. Медосвидетельствование подтвердило факт опьянения. Фроловский горсуд назначил фигуранту 120 часов обязательных работ, лишил прав на 2 года и конфисковал машину «Ладу Приору» в доход государства, сообщают городские вести. Похолодание на ближайшие дни пообещали волгоградцам синоптики. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, до выходных в регионе будет устойчивая сухая погода. В четверг, 3 сентября, прогнозируется до 27-29 градусов. В пятницу примерно так же. В субботу, 5 сентября, начнется погодная перестройка. Холодный фронт придет сначала в северо-западные районы области, а в воскресенье дойдет и до юго-восточных. В понедельник, 7 сентября, эксперт прогнозирует по области плюс 17-21 и дожди днем, и 11-13 ночью. Во вторник ночью по области плюс 13-15, днем от 17 до 19 градусов тепла. Желание начать новую жизнь с сентября связано с эффектом нового старта. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на психологов, 1 сентября еще с детства воспринимается как начало нового этапа и сохраняет это значение уже во взрослом возрасте. По словам специалистов, символические даты помогают отделить один период жизни от другого и чаще подталкивают людей к новым целям. При этом сама дата перемен ничего не гарантирует. Важнее конкретные действия и регулярность. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 27.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: мне как пароль.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Майкл Патрик Келли. Такой цепляющий даже игривый хит «Beautiful Madness» только что. Далее Stevie Wonder «I just called to say I love you». Это буквально через пару минут. Пока же с нами Анна Романова. Интересная тема. Спонсор ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Задача трех тел» – один из самых масштабных, дорогих и амбициозных научно-фантастических проектов последних лет. Сразу после релиза сериал вошел в десятку самых просматриваемых проектов в 93 странах мира, спровоцировав новую волну интереса к научной фантастике. Сегодня «Задача трех тел». Сериал снят по книге китайского писателя Лю Цисиня. Долгие годы эту книгу считали невозможной для экранизации из-за запредельной сложности описанных физических теорий и масштаба событий. Задача трех тел – это реальная, до сих пор нерешенная математическая и астрономическая задача. Она описывает хаотичное и непредсказуемое движение трех небесных тел, которые притягиваются друг к другу. Шоураннерами, то есть главными управляющими сериала, стали Дэвид Бенинов и Дэн Уайс, которые до этого работали в «Игре престолов». Из «Игры престолов» в сериал пришли три ключевых актера. Джон Брэдли, который играл Сэмюэла Тарли, Лиан Каннингем и Джонатан Прайс, его воробейшество. Книгу пришлось существенно переделать. В книге почти все герои китайцы, а действие происходит в Пекине. Для сериала сюжет перенесли в Лондон, а одного главного героя расщепили на пятерых разных ученых со всего мира. Все сцены, связанные с космосом, траекториями и орбитами планет, визуализировались на основе реального симулятора космических полетов Orbiter Space Flight Simulator. Сцены в штаб-квартире ООН снимались внутри реального здания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что большая редкость для кинематографа. До этого официально там снимали только сцены для фильма «Переводчица» с Николь Кидман и «Меняющий реальность» с Мэттом Дэймоном. Например, фильм «Миротворец» с Джорджем Клуни в съемках отказали. «Задача трех тел» – очень дорогой сериал. Средний бюджет каждого эпизода составил колоссальные 20-30 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих шоу в истории Netflix. Самый дорогой реальный объект сериала – зеркальный шлем виртуальной реальности. Его изготовление стоило около 10 тысяч долларов за каждую копию, а полировка каждой случайной царапины на нем обходилась примерно в 1000 долларов за одну деталь. И что на первом месте? Джесс Хонг, актриса, которая играла главную героиню сериала, гениального физико-теоретика Джин Чен, узнала о том, что утверждена на роль, когда работала в кофейне и едва сводила концы с концами. Ей запретили рассказывать кому-либо о роли целых 3 месяца, из-за чего ее друзья думали, что она просто связалась с какой-то сектой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Реклама.
5: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Не пропускайте яркий хит Селин Дион «Бонжур, пардон, мерси». Послушаем буквально через минуту. Сейчас же о важном и интересном в новостях.
1: Здравствуйте. ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент назвал Азиатско-Тихоокеанский регион мощным центром роста. Молодежный фестиваль 3-4 официально перенесен на 2027 год. Предложение губернатора Андрея Бочарова поддержал глава Волгограда Владимир Марченко. Решение принято в связи с непростой обстановкой, когда враг пытается нанести ущерб мирным жителям, системам жизнеобеспечения, соцобъектам и создать напряжение в обществе, пояснили в мэрии. Волгоградская область вошла в российский топ-15 по заселению в гостиницы через цифровой сервис. Регион занял 14-е место в российском рейтинге. Сейчас почти 20 волгоградских отелей принимают гостей без привычных бумажных документов. Система работает через приложение «Макс». Озон разрешил российским продавцам держать товары на складах в Алматы и Астане. Оттуда заказы поедут покупателям в Россию, Казахстан и Кыргызстан, пишут телеграм-каналы. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Елена в финале золотой коллекции часа. У нас дальше 5 песен о любви. Начинаем пятерку с Roxette, How Do You Do, а сейчас музыка, понятная без слов. Для вас мелодия Sidewalk Cafe. Блонкер.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация «наш.дом.рф».

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 80.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, это большие затраты, но это стоит того, потому что простой завод в случае остановки обойдется дороже. Поэтому компании несут дополнительные издержки сегодня. Для защиты своих НПЗ компании взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Вице-премьер подтвердил, что сейчас в стадии ремонта находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Однако отметил, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса в летний период. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 416 украинских БПЛА над 16 регионами России. Вражеские беспилотники самолетного типа ликвидировали и в небе над Волгоградской областью, сообщает Министерство обороны России. Напомню, вторую ночь подряд в нашем регионе под утро объявили режим беспилотной опасности. МЧС сделала соответствующее оповещение в 3 часа 32 минуты ночи. Угроза действовала на протяжении 5 часов, сообщает «Высота 102». Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме объявила официальный старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. Вакцины уже начали поступать в регионы, в том числе в Волгоградскую область. В предстоящем эпидсезоне необходимо привить до 60% населения в группах риска не менее 75%. В этом году в составе вакцин поменялись все 3 штамма по сравнению с прошлым сезоном. В прошлом году, благодаря активной работе, в России вакцинирован почти 81 миллион человек, что обеспечило невысокие показатели заболеваемости гриппом. В Волгограде выпустили 5000 лимитированных транспортных карт «Волна». Их выпустили в 2 вариантах оформления. На картах изображены мост через Волгу и Волгоград-арена. Приобрести новинки можно уже с 3 сентября. По функциям лимитированная серия не отличается от обычной. На карту можно записать любой удобный тариф. Система оплаты проезда «Волна» работает в Волгограде с 2017 года, напоминают новости Волгограда. Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота – более 30 миллионов долларов. Полотно, написанное в Париже, представленное на осеннем салоне 1907 года, изображает густонаселенный пасторальный пейзаж с паломниками, крестьянами, святыми, знатью, во многом вдохновленный русскими легендами и фольклором. Картину Кандинского выставят на торги 14 октября. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 27.
0: Реклама.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом часе с нами Берлин, Дэвид Червит, Рок Острова, Сиена Спиро, Die on this Hill через 3 минуты. А начнем 5 песен о любви с Roxette. Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
4: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Дэвид Чарльз, Leap of Faith, в пяти песнях о любви. С вами Калашников, и в рамках пятерки у нас остался еще один трек. Давайте его послушаем. Это неторопливая, очень красивая песня «Take My Breath Away», Берлин.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
6: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
7: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Скузи».

0: «Спутник». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: «Радио «Спутник».
2: Через полторы минуты с нами «Скорпы» «Under the Same Sun». Не пропускайте рок-балладу. Ну а сейчас новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Владимир Путин прокомментировал атаки на НПЗ. Они чисто гражданские объекты, и мы думали, что они не могут быть целями. Мы ошиблись, наш противник думает иначе. Мы вынуждены были отвечать зеркально, и наш ответ был значим для тех, кто открыл этот ящик Пандоры, заявил президент на Восточном экономическом форуме. В Волгоградской области увеличили единовременную выплату при заключении контракта с Минобороны. Для тех, кто заключит контракт после 1 сентября, эта сумма составит 3 400 000 рублей. Знаменитые актеры приезжают сегодня на открытие кинофестиваля «Волгоградская вертикаль». Лариса Лужина, Аристарх Ливанов, Сергей Новожилов, Мария Шукшина и актриса, уроженка Волгограда Вера Сотникова станут членами жюри фестиваля, посвященного 90-летию со дня рождения режиссера Станислава Говорухина. Библиотеки скупают фантастику со славянским колоритом. Если раньше заказы киберпанка или научной фантастики с элементами фольклора это были единичные случаи, то в последние полтора года книжные фонды приобрели уже 11 крупных партий. Спрос на такую литературу вырос на 1000%. Елена Пипия, служба информации.
4: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 27.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Это «За окном рассвет». С нами только что «Браво». Меня зовут Роман Калашников. Смотрю, вот сейчас как раз в окно у нас далеко не рассвет, разгар рабочего четверга. Пожелаю, чтобы этот день прошел легко и продуктивно. Мы для вас будем ставить классную музыку. Дальше, например, Дотан «Намп».
1: Trading colors into black and white.

0: Одна из самых узнаваемых песен Eurythmics – Sweet Dreams, музыка, которую мы любим. У нас много интересного и дальше. Сейчас, например, включаем «Елку. Эти витражи». Свежая композиция.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.
2: Старту готовится хит «Мистер Know It All», «Мистер Всезнайка», «Тедди Свимс». Это через полторы минуты. Сейчас время новостей.
3: Здравствуйте. Слухи о мобилизации – это информационная атака, заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, подчеркнул он. Лесной пожар на площади около 1,5 гектара ликвидировали в селе Горная Пролейка Дубовского района. Накануне вечером сообщалось, что там горит лесная подстилка. Ранее МЧС объявила чрезвычайную пожароопасность 5 класса на всей территории Волгоградской области до конца 3 сентября. Волгоградская область получила награду за инвестиционный климат на Восточном экономическом форуме. Эксперты отметили регион за вклад в улучшение условий ведения бизнеса. Волгоградская область впервые поднялась на 15-е место, набрав 70,19 балла. Рост за год превысил 4 балла. Это одна из лучших динамик в стране. Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших торговых сетях. При наличии оснований антимонопольщики примут меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал почти на 26%. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Октябрь и апрель. Расмус и Анет Ольсен в финале золотой коллекции этого часа. Дальше поговорим про сентябрь в прогнозе погоды. Узнаем, что нам завтра, 4 числа, ждать в этом плане. Также послушаем песню «Share Believe», а сейчас музыка, понятная без слов. «Space».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия будет задерживать наркотики.

0: норвежские корабли в ответ на действия Осло. Арест российского судна «Профессор Молчанов» властями Норвегии на архипелаге Шпицберген по запросу Украины является крайне недружественным шагом. А если при задержании судна имело место гибель людей, то это акт международного терроризма, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, Россия, безусловно, будет в ответ задерживать норвежские суда. В Волгоградской области увеличили выплаты при заключении контракта с Минобороны. С 1 сентября 2026 года по решению губернатора Волгоградской области они составят от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписано и опубликовано сегодня, 3 сентября. Общий объем выплат за первый год службы составит от 6 миллионов рублей. Заключить контракт можно в пункте отбора на военную службу по контракту по адресу Волгоград, Советская, 25, а также в военкомате по месту жительства или местной администрации. В Калачевском районе суд вынес приговор по делу о столкновении трех теплоходов на Цимлянском водохранилище. Виновником признан 37-летний старший помощник капитана одного из судов. Ему назначили штраф 110 тысяч рублей по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. Установлено, что фигурант уголовного дела управлял одним из теплоходов и принял неверное решение, увидев поперек судового хода состав из трех судов в сцепке. Он не остановился, не вызвал капитана, и произошло столкновение. Повреждения получили три судна, ущерб превысил 4 миллиона рублей. Экстренное предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за высокой вероятности возникновения природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Чрезвычайная пожароопасность ожидается на всей территории Волгоградской области до конца суток 3 и 4 сентября, говорится в сообщении. В регионе до 11 сентября продлен запрет на посещение лесов, пишет Интерфакс. С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена. Лента вышла официально, так что ее показывают в профессиональном дубляже с привлеченными актерами. Энтони Бурден – известный шеф-повар, писатель, телеведущий. Известность ему принесли программы про международную кухню. Многие считают его одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности. Главные роли в байопике исполнили восходящая звезда Доминик Сесса, а также Антонио Бандерас и Эмилия Джонс. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 27.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Станислав Бутусов, «Девушка по городу». Музыка, которую мы любим. Далее нас ждет хит «Дракула», прям горячая новинка. Правда, вышла оригинальная версия трека еще в 25-м году. Но вот именно коллаборация с артистом Дженни, то есть ремикс, который мы послушаем, принесла настоящую популярность этой композиции. Tame Impala и Дженни, «Дракула» на старте.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. Мы только что послушали Pet Shop Boys, Rent. Оставайтесь в компании классной музыки. У нас Адель на старте. Давайте насладимся песней Someone Like You.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Друзья, напомню, что на Радио Спутник пройдет уикенд с легендарным Фредди Меркьюри. В эти выходные 5 и 6 сентября каждый час на 105.1 FM будут звучать лучшие песни вокалиста культовой группы Queen. Также вы узнаете самые интересные истории из жизни Фредди Меркьюри. Настраивайтесь на 105.1 или включайте нас на sputnikfm.ru 12+. Дальше у нас яркий хит Гарри Стайлза «As It Was», но пока новости на «Спутнике».
1: Здравствуйте. Договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Другие страны могут только помогать, и шансы на конструктивные переговоры по Украине есть, заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. В Волгоградской области увеличили единовременную выплату при заключении контракта с Минобороны. Для тех, кто заключит контракт после 1 сентября, эта сумма составит 3 миллиона 400 тысяч рублей. Знаменитые актеры приезжают сегодня на открытие кинофестиваля «Волгоградская вертикаль». Лариса Лужина, Аристарх Ливанов, Сергей Новожилов, Мария Шукшина и актриса уроженка Волгограда Вера Сотникова станут членами жюри фестиваля, посвященного 90-летию со дня рождения режиссера Станислава Говорухина. Россиянам в среднем требуется около 20 дней, чтобы восстановить бюджет после летнего отдыха. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после отпуска, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Мощнейшая вещь от Evanescence, только что в золотой коллекции часа. С нами дальше Даррен Хейс, Insatiable, а сейчас знаменитая мелодия «Одинокий пастух» или «Lonely Shepherd» Джеймс Ласт. Давайте послушаем.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: С днем города, любимый Волгоград! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Текущую денежно-кредитную политику в России нельзя считать чрезмерно жесткой, сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Путин. Он отметил, что наряду с ДКБ действует целый набор мер поддержки, включая льготы и субсидии. Деньги в стране есть, но проблема заключается в том, как грамотно ими распорядиться, подчеркнул президент, пишет РБК. Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов в качестве реальной поддержки бизнеса предложил рассмотреть вопрос отмены налогов для мелких предпринимателей и инженеров, а также снижение ставки рефинансирования. Это соответствует посланию Путина о снижении давления на бизнес, говорит депутат, пишет «Вечерняя Москва». Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали загрязнение воздуха в Волгограде из-за пожара в светофоре. ПДК по формальдегиду превышено в 2,4 раза. Напомню, крупный пожар случился в Советском районе на улице Электролесовской. Полностью выгорело два больших магазина. Роспотребнадзор призвал горожан закрыть окна, провел исследование загрязнения атмосферного воздуха. Замеры были сделаны на улицах 35-й Гвардейской, Стахановской, Краснопресненской, попавшей в зону задымления. Превышены ПДК и других вредных веществ, отмечает «Комсомольская правда», Волгоград. В аэропорту Волгограда зафиксированы массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург задерживаются. Два рейса отменены, пишет «Высота 102». Так, рейс компании S7 в Москву по расписанию в 13:50, но перенесен на 17:30. Самолет «Победы» в столицу вместо 14:20 вылетит в 16:45. Рейс «Победы» в Санкт-Петербург перенесен с 20:35 на 22:05. Отменен рейс «Аэрофлота» по маршруту «Волгоград-Москва». Нарушения в графике коснулись и прибывающих самолетов. Это связано с массированной воздушной атакой ВСУ в ночь на 3 сентября. За ночь, напомню, дежурные силы перехватили и уничтожили над Россией 416 украинских дронов. В центре Москвы выставили на продажу квартиру Владимира Высоцкого на Первой Тверской Ямской. Именно там поэт устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Площадь жилья 120 квадратов, стоимость 170 миллионов рублей. Квартира в доме, которому 90 лет, требует серьезного ремонта. А ее преимуществом, кроме бывшего знаменитого владельца, указаны высокие потолки. Пустующее жилье выставил на закрытую продажу один из сыновей поэта, пишет Лента.ру. Певец и композитор Юрий Лоза назвал хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» песней одного дня. Об этом он сказал в интервью News.ru и добавил, что песня актуальна раз в году, он бы не стал писать такие хиты. Даже новогодние песни звучат дольше, до и после праздника, отметил Юрий Лоза. Между тем, благодаря хиту 3 сентября в России в шутку даже прозвали «Шуфутинов день». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Невероятно яркий, позитивный хит с капелькой ностальгии. Юрий Антонов, «Я вспоминаю», музыка, которую мы любим. Калашников с вами, у нас впереди Ava Max, Kings and Queens, золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: С днем города, любимый Волгоград. В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: такая неторопливая, даже расслабляющая вещь. Саваш, радио, музыка, которую мы любим. Далее с нами красотка Полина Гагарина. Слушаем песню «Обезоружена».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Больше слов. Больше музыки. Радио «Спутник».
1: Далее с нами Леони Клаум Скотт с хитом «Stay». Это через полторы минуты, пока же время новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. По итогам августа нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 424 миллиарда рублей, и это минимальное значение с января текущего года, сообщил Минфин. Основная причина – рост компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин в рамках демпферного механизма, пишет газета.ру. Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Волгоградской области до 4 сентября включительно, предупреждает МЧС региона. Пишут городские вести и напоминают, что запрет на посещение лесов продлен в регионе до 11 сентября. Волгоградская область по площади посевов сельхозкультур в этом году занимает 6-е место в России, 3-е в Южном федеральном округе. Таковы данные Волгоградстата. В структуре площади преобладают зерновые и зернобобовые культуры, пишет Высота 102. В центре Москвы выставили на продажу квартиру Владимира Высоцкого на Первой Тверской Ямской. Именно там поэт устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Площадь жилья 120 квадратов, стоимость 170 миллионов рублей, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, служба информации.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра пасмурно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 20, днем до плюс 27.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Джастин Тимберлейк в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, для вас Кенни Джи, мелодия Paradise.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Российские власти выровняют баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ и импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке вице-премьер Александр Новак. По словам Новака, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтезаводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Чрезвычайная пожароопасность сохранится на всей территории Волгоградской области до 4 сентября включительно, предупредили в МЧС региона. В течение суток, в том числе в Волгограде и Волжском, ожидается пятый класс горимости леса, пишут городские вести и напоминают о том, что запрет на посещение лесов продлен в регионе до 11 сентября. Причина запрета – высокая вероятность пожаров из-за устойчивой жары и отсутствия осадков. Для нарушителей предусмотрены штрафы для граждан от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, для юрлиц от 100 до 400 тысяч рублей. Волгоград сегодня переименован в Сталинград. Ежегодно 3 сентября городу возвращают это имя по случаю памятной даты победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На основных въездах в город на сутки временно заменили дорожные указатели. Завтра утром их снова заменят. На улицах и у вокзала многочисленные инсталляции с названием «Сталинград», отмечает «Комсомольская правда». Напомню, название «Сталинград» городу возвращают 10 раз в году. В числе памятных дат, в том числе 8 и 9 мая, а также 2 февраля, день окончания Сталинградской битвы. Закрытие филиалов Института Гёте в России еще больше ухудшает отношения между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль и выразил сожаление по этому поводу, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на немецкую прессу. Издание напоминает о том, что работа 3 филиалов Института Гёте в России в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге была ограничена с 2023 года. Сейчас институт в основном проводит курсы немецкого языка. Напомню, Россия закрывает филиалы Института Гёте в ответ на решение Германии о закрытии генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Фильм с Юрой Борисовым представят на кинофестивале в Нью-Йорке 5 сентября. Это лента Луки Гуданьина «Искусственный. История о конфликте внутри OpenAI» и ее сооснователи Сэмми Альтмане. Роль Альтмана исполнит Эндрю Гарфилд. Юра Борисов играет ученого-компьютерщика Илью Суцкевера. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Скорее всего, это будет начало следующего года, пишет газета.ру. Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Этим летом видела я однажды, как передо мной шла парочка, а девушка была босиком, туфли несла в руках, шла по асфальту. Все, как в этой песне группы «Братья Гримм Кустурица», и пусть у вас тоже все пренепременно сбудется. Меня зовут Алена Богданова, добрый вечер. Далее у нас Альведин, послушаем «So Easy».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио Спутник.

0: Майк Олдфилд и Мэгги Рейли спели нам «Атаку любви», которая будет длиться вечно. Песня называется «Moonlight Shadow». А дальше у нас с вами еще Эрос Рамазотти. Послушаем «Un emozione per sempre».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
2: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
4: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
5: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: А я смотрю вперед, а там у нас легкая беззаботная композиция, называется «Glide». Но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация, заявил президент Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он назвал эти слухи информационной операцией Киева с целью повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму, пишет РБК. В аэропорту Волгограда сегодня зафиксированы задержки рейсов. Несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург задерживаются. Два рейса отменены. Есть нарушения в графике и прибывающих самолетов, пишет «Высота 102». Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали загрязнение воздуха в Волгограде после пожара в светофоре на улице Электролесовской. ПДК по формальдегиду превышено в 2,4 раза. Превышены ПДК и других вредных веществ. В Советском районе полностью выгорело два больших магазина, напоминает «Комсомольская правда». Певец-композитор Юрий Лоза назвал хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» песней одного дня. Об этом он сказал в интервью Ньюс.ру. Между тем, благодаря хиту «3 сентября» в России прозвали Шуфутин в день. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: У нас с вами на подходе золотая коллекция, в ней Touch & Go, Tango in Harlem, также послушаем танцевальный Rain, а в начале нашей с вами тройки появится легендарный француз, который считал, что песня помогает людям жить. Это Джо Дассен, послушаем его знаменитую «Если ты n'existe pas».
2: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой композиция Rain, Andale и Money Don't Be So Shy. До этого еще узнаем, что у нас завтра будет с погодой, а завтра уже последний рабочий на этой неделе. Чуть раньше еще музыка, над которой время невластно. Послушаем композицию Эннио Морриконе.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
3: С днем города, любимый Волгоград! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера «Б». ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
5: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. По итогам августа нефтегазовые доходы России составили 424 миллиарда рублей. Это минимальное значение с января текущего года. К показателям июля доходы уменьшились в 2,2 раза. К августу прошлого года на 16% сообщили в Минфине. Основная причина – рост компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин в рамках демпфера. Ранее сообщалось, что за первые 7 месяцев этого года дефицит федерального бюджета России оказался в 1,7 раза больше уровня, который ожидался за весь год. Одной из причин стало сокращение нефтегазовых доходов, пишет Лента.ру. Правительство Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до конца 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны. Там пояснили, что закон о безопасности границ направлен на противодействие миграции на восточной границе Финляндии. Соответствующее предложение уже внесено на рассмотрение. В июне восточная граница Финляндии с Россией была закрыта до дальнейшего уведомления. Такое же решение было принято в апреле 2025 года. Первое ограничение на пересечение границы Хельсинки стал вводить в ноябре 2023. Тогда Финляндия обвинила Россию в якобы намеренной отправке просителей убежища к границе. Врачи волгоградской больницы 25 спасают пассажира самолета, экстренно осевшего в городском аэропорту. Экстренную посадку совершил 2 сентября в Волгограде самолет авиакомпании «Россия» с сообщением «Санкт-Петербург-Сочи» из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Он был госпитализирован, самолет продолжил движение по маршруту, сообщили в аэропорту. Как пишет «Высота 102», ссылаясь на свои источники, пассажиру 60 лет, медики 25-й больницы подозревают у него инсульт. Волгоградская область стала 6-й в России по размерам посевов, 3-й в Южном федеральном округе. Таковы данные Волгоградстата. В этом году посевная площадь сельхозкультур в регионе составила 3 миллиона 300 тысяч гектаров. В структуре площади преобладают зерновые и зернобобовые культуры. На них приходится более 60% всех посевов. Технические культуры составляют почти 34% посевов, кормовые 2,9%, картофель и овощи, бахчевые культуры 1,6%. Пишет «Высота 102». Российские библиотеки в последние полтора года резко увеличили закупки книг в жанре фантастики с элементами славянского фольклора. Спрос вырос в 11 раз. На такие издания книгохранилища потратили почти 25 миллионов рублей с 2021 года. А основной вал закупок пришелся на прошлый год и текущий. Специалисты объясняют рост спроса на книги о киберруссах тем, что в период общественных изменений растет поиск национальной идентичности. Люди чаще обращаются к своим корням, переосмысливают культурные наследие. Также славянская фэнтези предлагает альтернативу западному, более родной культурный код, пишет «Читай город». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд. Автомобили под заказ». На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 26-28.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: О таком месте, куда может попасть каждый и где сбываются сны, спели нам музыканты группы «Браво». Дальше у нас с вами «Золотой хит» «Dire Straits», а до этого еще современный ритм и композиция «О, ла-ла».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Это та песня, которую можно слушать много раз, и каждый раз ей наслаждаешься. Your Latest Trick группы Dire Straits. Дальше у нас с вами Фьолк. Послушаем, мир открывается.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: У нас с вами впереди Мадонна, которая споет нам о том, что любовь — это самое странное, что есть на свете. Ее новая песня называется «Бизары». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Задача трех тел» – один из самых масштабных, дорогих и амбициозных научно-фантастических проектов последних лет. Сразу после релиза сериал вошел в десятку самых просматриваемых проектов в 93 странах мира, спровоцировав новую волну интереса к научной фантастике. Сегодня «Задача трех тел». Сериал снят по книге китайского писателя Лю Цисиня. Долгие годы эту книгу считали невозможной для экранизации из-за запредельной сложности описанных физических теорий и масштаба событий. Задача трех тел – это реальная, до сих пор нерешенная математическая и астрономическая задача. Она описывает хаотичное и непредсказуемое движение трех небесных тел, которые притягиваются друг к другу. Шоураннерами, то есть главными управляющими сериала, стали Дэвид Бенинов и Дэн Уайс, которые до этого работали в «Игре престолов». Из «Игры престолов» в сериал пришли три ключевых актера. Джон Брэдли, который играл Сэмюэла Тарли, Лиан Каннингем и Джонатан Прайс, его воробейшество. Книгу пришлось существенно переделать. В книге почти все герои китайцы, а действие происходит в Пекине. Для сериала сюжет перенесли в Лондон, а одного главного героя расщепили на пятерых разных ученых со всего мира. Все сцены, связанные с космосом, траекториями и орбитами планет, визуализировались на основе реального симулятора космических полетов Orbiter Space Flight Simulator. Сцены в штаб-квартире ООН снимались внутри реального здания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что большая редкость для кинематографа. До этого официально там снимали только сцены для фильма «Переводчица» с Николь Кидман и «Меняющий реальность» с Мэттом Дэймоном. Например, фильм «Умиротворец» с Джорджем Клуни в съемках отказали. «Задача трех тел» – очень дорогой сериал. Средний бюджет каждого эпизода составил колоссальные 20-30 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих шоу в истории Netflix. Самый дорогой реальный объект сериала – зеркальный шлем виртуальной реальности. Его изготовление стоило около 10 тысяч долларов за каждую копию, а полировка каждой случайной царапины на нем обходилась примерно в 1000 долларов за одну деталь. И что на первом месте? Джесс Хонг, актриса, которая играла главную героиню сериала, гениального физико-теоретика Джин Чен, узнала о том, что утверждена на роль, когда работала в кофейне и едва сводила концы с концами. Ей запретили рассказывать кому-либо о роли целых 3 месяца, из-за чего ее друзья думали, что она просто связалась с какой-то сектой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью +18-20 градусов, а днем 26-28.

0: Друзья, желаю вам хорошего вечера. И, конечно, есть музыка, над которой не властно время. 5 и 6 сентября радио «Спутник» дарит вам уикенд с Фредди Меркьюри. Каждый час прозвучат культовые песни Queen и самые интригующие истории из жизни великого вокалиста. Будьте с нами на 105.1 FM и sputnikfm.ru 12+. И самое время уже взглянуть в нашу золотую коллекцию. В ней Enigma Sadness. Послушаем танцевальный Colors. А в начале наш с вами тройки Альбано Ерамина Пауэр Феличита.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автомобиля,

0: кресла, вы подвергаете его жизни опасности.
1: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
4: Кто мы?
5: КИС от мира.
4: Чего мы хотим?
5: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
4: Где мы это хотим?
5: В облаке.
4: Как это получить?
5: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
4: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой группа Моранди. В новом часе послушаем Милен Фармер, песню «Калифорния». До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше стремительная и решительная инструментальная композиция «Питер Ган».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
2: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
5: С днем города, любимый Волгоград! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Волгоград». Акция действует с 3 по 6 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Об этом заявил президент Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он назвал эти слухи информационной операцией Киева с целью повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму, пишет РБК. Ранее президент говорил о том, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек, и Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине, пишет «Коммерсант». Минпросвещение России утвердило план воспитательной работы на новый учебный год для детсадов, школ и колледжей. В перечень вошли акции и события, приуроченные ко Дню Победы и Дню Народного Единства, Дню Наставника, Дню Защиты Животных, Российской Науки и другим памятным датам. Школьникам также предложат участвовать в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и цикле внеурочных занятий «Разговоры о важном» и другом. Министр просвещения Сергей Кравцов призвал наладить взаимодействие между детсадами, школами, колледжами и родительским сообществом. Чрезвычайная пожароопасность сохранится на всей территории Волгоградской области до 4 сентября включительно из-за сухой жаркой погоды, предупредили в МЧС. В течение суток, в том числе в Волгограде и Волжском, ожидается 5-й класс горимости леса. Пишут городские вести и напоминают о том, что запрет на посещение лесов продлен в регионе до 11 сентября. Напомню, в среду в Волгограде на площади 500 квадратных метров горела сухая трава в поселке Верхнезареченский на улице Талалихина. Как сообщили в МЧС области, пожарные не допустили распространения огня на постройке. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Волгоград сегодня переименован в Сталинград. Ежегодно 3 сентября городу возвращают это имя по случаю памятной даты победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На основных въездах в город на сутки временно заменили дорожные указатели. Завтра утром их снова заменят. На улицах и у вокзала многочисленные инсталляции с названием «Сталинград», отмечает «Комсомольская правда». Напомню, название «Сталинград» городу возвращают 10 раз в году, в числе памятных дат, в том числе 8 и 9 мая, а также 2 февраля, день окончания Сталинградской битвы. Этой осенью возвращаются в моду популярные в 1980-е прически. Об этом сообщает журнал Vogue. Актуальной вновь станет так называемая укладка «ананас» в виде каскадного хвоста, завязанного ближе к макушке и частично спадающего на лицо. В прошлом ее популяризировала в том числе американская актриса Сара Джессика Паркер. Также в тренде объемная укладка с косым пробором в стиле супермодели Синди Кроуфорд и небрежные кудри, как у героини актрисы Джулии Робертс в фильме «Красотка». Кроме того, в списке мелкие кудри с химзавивкой в стиле кантри-певицы Долли Партон, а еще волчья стрижка, которую предпочитали многие рок-музыканты, пишет Лента.ру. Официальный курс Центробанка на пятницу: доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Романтика от группы «Сплин». Песня называется «Новые люди». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. А дальше у нас с вами еще танцевальные ритмы композиции «Dive into me».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Beta Boys Blue, Don't Look Away, Сюзанна. Меня зовут Алена Богданова, я пока еще никуда не ухожу. Остаюсь здесь с вами, вместе проведем вечер под любимую музыку. Далее хит Bad Day, а я надеюсь, что у вас сегодня был очень хороший день.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Фред Дёрст. До того, как стать музыкантом, работал ландшафтным дизайнером и тату-мастером. У нас на очереди Крис де Бург. Послушаем, как он перепел хит «Битлз», а до этого еще музыка понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: 1FM.
1: Здравствуйте. Российские власти найдут баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ, а также импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер Александр Новак. По его словам, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Между тем, волгоградские водители, безуспешно стоящие в очередях на АЗС, заявляют, что им не хватает реальных действий со стороны ответственных лиц. Одного признания наличия проблемы недостаточно, пишет В1, публикует истории автомобилистов из очередей на заправках. Один рассказал, что занял очередь на шоссе авиаторов с часу ночи, но уже было машин 70. Отпускать бензин начали в 6 утра, к 8 утра он заправился. Другой водитель рассказал, что приехал в 4:20 утра на Лукойл на Мамаевом кургане. Отпускать топливо стали только в 7:00, заправил 40 литров 95-го, но отпускали только по топливным картам. В Комитете промышленной политики обладминистрации 31 августа назвали ситуацию непростой, обещали продолжать работу по корректировке логистики. 2 сентября дефицит бензина признал и волгоградский губернатор Бочаров, отмечает В1. Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали загрязнение воздуха в Волгограде из-за пожаров в светофоре. ПДК по формальдегиду превышено в 2,4 раза. Напомню, крупный пожар случился в Советском районе на улице Электролесовской. Полностью выгорело 2 больших магазина. Роспотребнадзор призвал горожан закрыть окна, провел исследование загрязнения атмосферного воздуха. Замеры были сделаны на улицах 35-й Гвардейской, Стаханской, Краснопресненской, попавшей в зону задымления. Превышенный ПДК и других вредных веществ, отмечает «Комсомольская правда», Волгоград. Волгоградская область стала 6-й в России по размерам посевов, 3-й в Южном федеральном округе. Таковы данные Волгоградстата. В этом году посевная площадь сельхозкультур в регионе составила 3 300 000 гектаров. В структуре площади преобладают зерновые и зернобобовые культуры. На них приходится более 60% всех посевов. Технические культуры составляют почти 34% посевов, кормовые 2,9%, картофель и овощи бахчевые культуры 1,6%. Процент, пишет «Высота 102». В центре Москвы выставили на продажу квартиру Владимира Высоцкого на 1-й Тверской Ямской. Именно там поэт устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Площадь жилья 120 квадратов, стоимость 170 миллионов рублей. Квартира, в доме которому 90 лет, требует серьезного ремонта. А ее преимуществом, кроме бывшего знаменитого владельца, указаны высокие потолки. Пустующее жилье выставил на закрытую продажу один из сыновей поэта, пишет «Лента.ру». Официальный курс доллара на пятницу 86,89. Евро стоит 100 рублей 60 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Ну что, у природы, как известно, нет плохой погоды. Вам желаю хорошего осеннего вечера и прекрасного настроения. Дункан Лоуренс, Аркадо у нас с вами на очереди, но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «Мини Купер». На дороге мгновенно приковывает взгляды. Но машина стала культовой не только из-за яркой внешности. «Мини» — это легенда инженерии, которая буквально создала каноны переднего привода. И вот сейчас этот канон может уйти в прошлое. Следующее его поколение, скорее всего, станет заднеприводным. Для понимания, в конце 50-х «Мини» совершил революцию именно благодаря компоновке. Конструкторы развернули мотор поперек, убрали громоздкий карданный вал и создали чудо эргономики. Крошечный снаружи автомобиль с удивительно просторным салоном. Спустя почти 70 лет компания BMW, которая сейчас владеет брендом, переворачивает все с ног на голову. Все дело в глобальном переходе на электротягу. Новая электрическая платформа BMW заточена под заднюю ось. Делать отдельный электромотор специально для «Мини» баварцы считают невыгодным. Что будет с бензиновыми версиями, пока загадка. Но задний привод на электрических модификациях полностью изменит повадки автомобиля.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк». Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
2: Через полторы минуты музыканты группы One Republic споют нам «Need Your Love», но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы, некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы, день доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы, не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги, не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден, нужно подождать. Водолеи, возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Друзья, желаю вам хорошего вечера. И, конечно, есть музыка, над которой не властно время. 5 и 6 сентября радио «Спутник» дарит вам уикенд с Фредди Меркьюри. Каждый час прозвучат культовые песни Queen и самые интригующие истории из жизни великого вокалиста. Будьте с нами на 105.1 FM и sputnikfm.ru 12+.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 26-28.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Впереди у нас с вами немного мелодичного рока. Команда Three Doors Down споет Here Without You. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы, некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы, день доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы, не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги, не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден, нужно подождать. Водолеи, возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 26-28.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 18-20 градусов, а днем 26-28.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: девочки смеются.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.